информации, Белгидромета сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди с грозами и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

почти, почти тобой блаженный.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают дожди с грозами и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: И на таком жизнеутверждающем треке мы заканчиваем очередной час и вливаемся в следующий. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И чуточку позже у нас в студии появится Вера Светлова, которая расскажет о последних новостях к этому часу. Ну а прямо сейчас давайте загляну в плейлист и расскажу, кого послушаем. Итак, вижу, что к нам присоединится группа «Градусы». И сейчас поет Тина Тернер. Ну а раньше остальных услышим Александра Маршалла.
1: Постой, не грусти, не плачь об этом. В Минске.

0: последних событиях в нашей стране и мире расскажет Вера Светлова. Вер, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о новых трамваях в Витебске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларуси и Лаосу нужно усилить сотрудничество. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Лаоса на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке сегодня, пишет Белта. Одним из направлений взаимодействия белорусский лидер назвал машиностроение. При этом речь идет не только о торговле, но и о создании совместных производств, а также об обучении лаосских специалистов всем технологическим процессам. Кроме того, в числе перспективных направлений сотрудничества глава государства выделил продовольственную и гуманитарную сферы, а еще сельское хозяйство и военно-промышленную отрасль. В свою очередь, Лаос предлагает Беларуси совместную работу в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе золота. О новой схеме мошенников предупредили юристы, пишут Минск Новости. Злоумышленники с началом учебного года создают поддельные сайты вузов и рассылают сообщения под видом официальных писем. Их тематика связана с зачислением, предоставлением общежития, финансовыми вопросами, регистрацией на Олимпиаду. Послания могут содержать ссылку на фальшивую страницу, где требуется авторизоваться через учетную запись, ввести паспортные данные, реквизиты банковской карты, либо код подтверждения. Правоохранители призывают быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам. Совместные работы поисковых подразделений Беларуси и России продолжаются в Гродно, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Беларуси и 90-го отдельного специального поискового батальона России обнаружили останки трех военнослужащих Красной Армии и многочисленные сопутствующие предметы. Это и фрагменты военной формы одежды и обуви, и остатки снаряжения и экипировки. А еще найдены котелки с нацарапанными на них инициалами владельцев и датой рождения одного из бойцов и личные вещи солдат. И последнее. Два новых трамвая белорусского производства выйдут на маршруты в Витебске в сентябре, сообщает телеканал СТВ. В салоне есть кондиционеры и USB-разъемы у каждого посадочного места, а кабина водителя удобная и просторная, со стеклами с обогревом. Трамваи будут курсировать в отдаленной части города, от речного порта до центра. А еще в ноябре парк общественного транспорта Витебской области пополнится более чем полусотни современных автобусов для городских и пригородных маршрутов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ну что же, рабочий вторник продолжается, и не только у нас, но и у наших школьников. Вечером, когда вся семья будет в сборе, за ужином можно будет обсудить, каким насыщенным был день. Поэтому для того, чтобы было что рассказать, наполняйте его приятными моментами, слушая при этом любимое радио. Напоминаю, с вами Компас ФМ и я, Анастасия Лисова. Ну а что касается музыки, то слушать будем в ближайшее время группу «Градусы», еще Владимира Преснякова. Ну а раньше всех появится группа «Моральный кодекс».

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути. Yeah!

А знаете ли вы, что сегодня отмечается Всемирный день любителей сериалов? Так вот, самым долгим в истории считается не «Санта-Барбара», про которую вы сейчас подумали, а сериал под названием «Путеводный свет». Он выходил, только вдумайтесь, с 1952 года по 2009. Всего серии было 18 262, что составляет более 164 дней непрерывного просмотра. Ну, а что касается всеми любимой «Санта-Барбары», то этот сериал насчитывает 2137 серий, и в эфире он был 24 года. Вот такая вот информация вам для размышления. Это «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и мы продолжаем наш эфир. Ну и в ближайшие полчаса предлагаю послушать Дмитрия Маликова.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Слушайте, а давайте мы все будем, как певица Ёлка, греть счастье внутри и делиться им с окружающими. И тогда никакие капризы погоды нам не будут страшны. Кстати, о прогнозах. На ближайшие пару дней сохранится такая же пасмурная погода, так что зонты и теплые вещи – наши главные атрибуты. А еще музыка, с которой всегда по пути. Помните наш слоган, да? Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И возвращаясь к музыке, я предлагаю в эти 15 минут послушать Криса Ри и его хит «On the Beach». Еще будет Дмитрий Маликов с песней «Ты одна, ты такая». Ну а раньше всех послушаем группу «Високосный год» и их лучшую песню о любви. Так что оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Фантастический час дня в стране. Вы на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И только что мы слушали Криса Ри и его хит «On the Beach». Ну а что будет в эфире в предстоящие полчаса, я расскажу прямо сейчас. Итак, сверяюсь с нашей сеткой и вижу, что присоединится к нам группа «Серебро». Также будет группа «Смоки». Ну а сразу после выпуска новостей услышим коллаборацию Евгения Маргулиса, Сергея Чижа и компании.
1: Еду, еду, еду, еду я, реки, степи, горы и поля.
2: В Минске 13 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о мероприятии на линии Сталина.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке сегодня, пишет Белта. Президент отметил, что в шанхайской семье находятся 4 члена Совета Безопасности ООН – Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн. Также глава государства акцентировал внимание на том, что доля стран ШОС в мировом населении и экономике велика. Без участников объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями или стабилизация энергетических рынков. И от усиления взаимодействия ШОС и ООН станет по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком, отметил Александр Лукашенко. Правила безопасности вблизи школ напомнила водителям столичная госавтоинспекция, пишет Билта. Так, при движении в жилых зонах, вблизи учебных заведений и остановок общественного транспорта нужно сохранять бдительность, чтобы своевременно среагировать при внезапном появлении детей на проезжей части. Повышенное внимание также следует соблюдать при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и при движении на

0: на дворовых территориях. А еще по 5 сентября в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Урок мира прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы сегодня, сообщили в Минобороны. Его для курсантов военного факультета провел министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства рассказал военнослужащим об особенностях военно-политической обстановки в мире и восточноевропейском регионе и акцентировал внимание на профессиональной подготовке будущих офицеров в непростых условиях. По словам министра, физподготовка военнослужащих – одна из важнейших составляющих, а еще обеспечение военной безопасности страны зависит от подготовки офицеров запаса и специалистов тыла. Важно учиться и делать все вовремя. И если выбран путь служения Родине, нужно его придерживаться, отметил Виктор Хренин. И последнее. Мероприятия ко дню танкиста пройдут на линии Сталина 12 и 13 сентября, пишут Минск Новости. В центре внимания военно-историческая реконструкция эпизода операции «Багратион», которая напомнит о событиях лета 44 года, когда советские войска разгромили группу армий «Центр» и освободили Беларусь. Также гостей ждут экскурсионные зоны, выставки, катание на танке и другое. Завершится праздник в 19 часов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидается дождь, гроза и до плюс 22. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, наш рабочий вторник продолжается, и да, сегодня уже 1 сентября. Лето пролетело, как его и не было, но у каждого, я уверена, просто осталось целое море приятных воспоминаний, которые будут греть в дождливые осенние дни. Ну а сейчас не дает вам заскучать Компас FM и любимая музыка. В ближайшие 15 минут к нам присоединится группа «Серебро» с треком «Мал тебя». Еще будет мод с песней «Август, это ты», который был, собственно, буквально вчера, да? Ну а раньше всех в нашем эфире появится группа «Алиса» с песней «Веретено». Меня же зовут Анастасия Лисова, и буквально через несколько минут я расскажу о праздниках дня сегодняшнего. Так что оставайтесь в нашей компании подольше.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Ну что же, я обещала рассказать о праздниках, поэтому ловите то, что нам предлагает Google. Итак, сегодня помимо Дня знаний отмечается Международный день приматов, а еще Всемирный день написания писем. Что касается приматов, то их насчитывается около 518 видов во всем мире. А вот если говорить о письмах, то их, конечно же, не счесть. Да и никто не занимался такими подсчетами. Однако, интересный факт, самым мелодичным языком в мире в письмах не только традиционно признают итальянский. И еще один интересный факт. Лингвист и писатель Толкин – это тот самый, который написал «Властелин колец». При сознании создания эльфийского языка искал самое красивое звуковое сочетание на Земле. И за основу он взял фонетику финского, итальянского и валийского языков. Именно их он считал вершиной человеческого звукового изящества. Ну а вот здесь можно поспорить. Наш чистый белорусский язык, по-моему, тоже может соревноваться в первенстве за свою певучесть и благозвучность. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И к своей музыке в нашем эфире будет звучать скоро группа «Юта». Надеюсь, холода не скоро настанут. Лучше давайте послушаем группу «Скорпионс». Но все же раньше всех в нашем эфире появится группа «Крем».

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.ru.

0: «Любовь» напел только что Ирина Дубцова, и думаю, что большинство сейчас подпевали знакомые строки. Кстати, певица признала, что лучшие стихи и мелодии приходят ей ночью, когда она садится за руль автомобиля и просто катается по улицам. Поэтому, если вы не знаете, чем занять себя в пробках, то берите пример с Ирины Дубцовой. Кто знает, может, вас дремлет поэт? Это «Компас ФМ», Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится группа «Парк Горького». Также споет Александр Солодуха. Ну а прямо сейчас слушать будем Чечерину.
1: Реклама на «Компас ФМ». Что происходит в мире машин, знает «Компас ФМ». Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на «Компас ФМ». 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 4 часа, вторник продолжается, но уже повернул в сторону вечера и предлагаю дальше наполнять его любимой музыкой. Это Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и вот кого услышим совсем скоро. Появится дуэт «Не пара».
1: Песня о любви, которой не было.
0: До этого споет группа «Смоки». А раньше всех услышим «Джанго».
1: Было.
0: Все это после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: О новостях расскажет Ирина Журавлик. Она уже появилась в студии. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, о чем заявил президент и о лучшем игроке 20-го тура футбольного чемпионата Белоруссии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко заявил об отсутствии непреодолимых проблем в отношениях Беларуси и Пакистана во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке сегодня, пишет Белта. Обсуждая проблемные вопросы с премьер-министром Шахбазом Шарифом, президент отметил, что проблемы есть всегда, но нет тех, которые бы стороны не смогли решить. В этой связи глава государства сказал, что Беларусь и Пакистан должны поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты. Белорусские суды намерены связать в единую инфосистему в ближайшие 5-7 лет, пишет Белта. По словам председателя Верховного суда Андрея Шведа, несмотря на тяжелую и кропотливую работу, современные цифровые технологии внедрят во все судебные процессы. Так, цифровизация сделает судебное производство оперативным. Сейчас для этой цели тщательно изучается опыт, в частности, российских коллег. Мурал в память о выпускнике военной академии открыли в Бресте, рассказали в Минобороны. Его посвятили Дмитрию Гвишиане за исключительную храбрость и самоотверженность при спасении людей. 30-я средняя школа носит имя героя с 2001 года, а теперь на фасаде здания появился портрет. Напомню, в 99-м году, когда Дмитрий Гвишиане с сокурсниками возвращался поездом на учебу, во время движения в тепловозе произошло возгорание и взрыв аккумуляторной батареи. В момент помощи другим горящая солярка попала на парня, и от ожогов, несовместимых с жизнью, он погиб. И последнее. Голкипера Андрея Синенко признали лучшим игроком 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, пишет Белта. В поединке с одним из лидеров турнира Ислачью он отразил множество ударов и защитил ворота. Встреча завершилась без забитых мячей ничьей. Она принесла в актив могилевского Днепра 15 очков и 14-е место в турнирной таблице.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске, Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза и до плюс 14. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: праздник движется дальше, в самом разгаре, но уже готовимся к приятному, нескучному вечеру. Пусть погода вам не помешает провести время интересно. Ну и помните, что рядом всегда любимая музыка на Компас FM. С вами здесь я, Дарья Ветрова. И давайте-ка узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро услышим гостей из будущего.
1: Это
0: до этого появится группа KISS. А раньше всех споет город 312.
1: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
0: Эту композицию услышим после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM.
3: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

0: Не пара, звучали только что с песни, казалось бы, о любви, но о той, которой не было. И эта композиция, наряду с такими хитами, как «Другая причина» и «Плачь и смотри», закрепила за дуэтом образ взрослых, драматичных и искренних исполнителей острой лирики. Под эти знакомые мотивы начинаем встречать первый осенний вечер и наполнять его другими любимыми хитами. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди гости из будущего, группа KISS, а раньше всех Денис Майданов. Он споет после программы «Здоровый день», в которой узнаем, что за напиток лучше всего утоляет жажду и почему летом мы не хотим есть. Расскажет Михаил Громов, но сначала узнаем, что происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве пробок пока нет. Что касается Минска, здесь на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина и еще одна пробка на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина. В Витебске тоже пока что дороги свободны, движемся дальше.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас-ФМ.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, какой напиток лучше всего утоляет жажду, а также вы узнаете, почему большинство людей летом чаще хотят пить, а не есть.
1: «Здоровый день».
3: Теплые летние месяцы дарят нам возможность почаще выбираться на природу, получать красивый загар и носить легкую и удобную одежду. Однако под жарким солнцем организм тратит больше влаги, чтобы нормализовать температуру тела. Как следствие, летом мы пьем больше, чтобы восполнить потерю влаги. Правда, не все напитки одинаково полезны. Я подготовил несколько примеров напитков, которые лучше всего утоляют жажду. Итак, на первом месте вне конкуренции вода. Без газа, без сахара, без красителей. Для организма это будет лучший выбор. А вот для наших вкусовых рецепторов она быстро надоест. Поэтому на втором месте натуральные соки. При этом очень важно разбавить их водой хотя бы наполовину. Дело в том, что большинство летних фруктов в своем составе имеют много кислоты, которая раздражает кишечник. А это может быть опасно для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Ну и очень важно, чтобы соки были именно натуральными. В пакетированные магазины соки часто добавляют много сахара, вкусовых добавок и красителей. Если нет возможности сделать натуральный свежевыжатый сок, нарежьте фрукты кусочками и добавьте их в обычную охлажденную воду. Так организм получит необходимую влагу, а вы порадуете себя вкусным напитком. А еще на эту роль хорошо подойдет компот из свежих или сухофруктов. Важно, чтобы он был с минимальным количеством сахара. Отличным вариантом станет минералка. Она поможет восполнить соли, которые выходят из организма вместе с потом. Но с минералкой нужно быть аккуратным. Каждый день ее пить можно далеко не всем. Также утолить жажду помогут некрепкие чаи, арбуз и нежирные кисломолочные продукты. К слову о молоке. Несмотря на то, что оно содержит жир, справляется с жаждой не хуже, чем вода. В жаркий день, когда аппетита особо нет, молоко не только утолит жажду, но и станет хорошим источником белка. Кстати, аппетит летом не такой зверский, как, например, зимой, потому что наш мозг, чтобы снизить температуру тело притупляет чувство голода и повышает жажду. Управляет этими и другими процессами небольшой участок под названием гипоталамус. А происходит это потому, что во время переваривания выделяется много тепла. А вот в холодное время аппетит, наоборот, усиливается, чтобы сохранить тепло нашего тела. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
4: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: День знаний плавно переходит в вечер знаний. Я поздравляю всех, кто учит и учится, независимо от возраста и места работы. И решила поделиться с вами интересным фактом, связанным с 1 сентября. Если обратиться к истории, то можно заметить, что не во всех учебных заведениях школьный год начинался именно 1 сентября. Еще со времен Петра I многие гимназии открывались для учеников в разное время, как правило, с середины августа до октября, а в сельской местности вообще приступали к занятиям только в декабре. Это было связано с активной и незаменимой помощью подрастающего поколения в сельскохозяйственных работах. Вот так вот. Так что дата, будем говорить, формальная, но уже в наше время, конечно, в основном учебные заведения открывают свои двери именно 1 сентября, и в принципе, я считаю, что именно с началом осени появляется какая-то такая тяга к новым знаниям, к тому, чтобы обучиться чему-то новому, что-то интересное начать узнавать. И вот я тоже планирую подобрать для себя какое-нибудь интересное занятие на эту осень. А пока продолжаем задавать настроение этому вечеру с помощью любимых хитов. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и впереди у нас в эфире группа «Добро», группа «Блонди», а раньше всех «Високосный год», и все это мы услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И, как показывают Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Что касается Витебска, здесь затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске трехбальная пока загружена. Небольшая, всего две пробки. Одна на Гинтовта от Шафарнянской до Городецкой и вторая на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Гроза и до плюс 14. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса палят, грумят как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза и до плюс 14. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди, возможно гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Меня рая Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
0: Компас FM. Все

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.